0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 4 августа католическая церковь чтит память святого Иоанна Вианнея. Будущий святой родился во Франции в 1786 году. С ранних лет отличался глубокой набожностью. Но несмотря на большие трудности в обучении, в 1815 году он стал

0: стал настоятелем в Арсе. Молитвами, умерщвлением и усердной пастырской работой он возродил равнодушный приход. Его святость и дар обращения привлекали к нему тысячи паломников из разных стран. Умерщвляя тело в виде покаяния за грешников, он объяснял это такими словами: «Я налагаю только маленькую эпитимью на того, кто признает свои грехи должным образом. Остальное я выполняю вместо него». Жизнь святого Иоанна Венная была в бедности. Он писал: «Мой секрет прост – отдавать все и не удерживать ничего для себя. Сколько в этом мире людей, держащих свои деньги в тайне от всех, в то время как многие другие умирают от голода». Иоанн Вианней утверждал, что душа, украшенная достоинством целомудрия, не может избежать любви к остальным, поскольку она познала источник и фонтан любви самого Бога. Иоанн Вианней умер в Арсе 4 августа 1859 года. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Антона Иоанна Церра, епископа. Он служил в Саратове. В 1922-26 годах тайно рукоположил 9 священников. Дата смерти неизвестна. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже».
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Третьего августа впервые прозвучал для всех гимн предстоящего Всемирного дня молодежи, который состоится с 3 по 8 августа 27 года в Сеуле под девизом «Мужайтесь, я победил мир». Заявки на участие во Всемирном дне будут приниматься с начала октября. Гимн, представленный широкой публике 3 августа, победитель конкурса «Открытого для всех». Он был выбран из 434 версий, предложенных композиторами со всего мира. Автор выбранного песнопения – корейский музыкант Фрэнсис Чжи Юн Ким. Он представил два варианта исполнения гимна – более институциональный, где оркестр и хор сняты на фоне разных мест Сеула, и более энергичное исполнение, которое сопровождает видео с волонтерами за работой. В композиции используются корейские традиционные инструменты. В тексте чередуются разные языки – корейский, английский, французский, испанский, португальский и итальянский – основной мотив – надежда. Даже посреди страхов и разочарований Господь направляет путь молодых поколений своей благодатью и своим зовом. Всемирный день молодежи в Сеуле будет вторым католическим молодежным съездом, проходящим в Азии. Впервые этот континент стал местом его проведения в 1995 году, когда молодежь собиралась в Маниле на Филиппинах. Особенность Всемирного дня молодежи в Южной Корее еще и в том, что впервые он состоится в стране с католическим меньшинством. Корея отличается мультирелигиозным контекстом, а католики составляют всего 12% населения. Специфика корейской католической общины также в том, что она появилась в результате первоначальной евангелизации, проведенной мирянами. У Всемирного дня молодежи 27-го года будут свои небесные покровители. Это Иоанн Павел II, инициатор Дней молодежи, Андрей Ким Тэ-гон, первый корейский католический священник, символ веры и мужества, Франческо Саверио Кабрини, покровительница мигрантов, Иосифина Бахита, суданская рабыня, после освобождения ставшая монахиней, свидетельница веры, преображенной страданием, и Карл Акутис, 15-летний итальянец, причисленный к лику святых в прошлом сентябре, подвижник благовестия в цифровом мире.

0: 4 августа в Сеуле начал работу первый в истории официальный коллоквиум между христианством и конфуцианством. Представители Святейшего Престола, корейские епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Саган, чтобы найти точки соприкосновения в созидании справедливого, мирного и гармоничного общества. Двухдневный форум, организованный Департаментом по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюнван, по местным епископатам и университетом Саган, посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество. Новое небо, новая земля и Датун. Великое единство». Открывая встречу, префект Департамента по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакат подчеркнул, хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал Датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Оба идеала рождались в эпохе тяжелейших социальных и политических кризисов, становясь для верующих ориентиром и источником надежды. Иерарх призвал собеседников не сглаживать различия, а видеть в них источник взаимного обогащения. В христианстве обновление человека и мира коренится в искупительном деянии Бога через Христа, и нравственная жизнь – это зримое проявление общения с Богом. В конфуцианстве же гармония достигается через нравственное самосовершенствование личности, воспитание добродетельных правителей, соблюдение ритуалов и гармонизацию человеческих отношений. Именно в бережном сохранении этих различий, по словам кардинала, и заключена ценность диалога. Гармония рождается из различий, подобно тому, как разные ноты сливаются в единую мелодию, или как люди из разных краев обретают согласие в единой общине, отметил кардинал, призвав к этической справедливости в теплой атмосфере дружбы и взаимной заботы, а также к миру, утверждающему достоинство личности и общества. Иерарх выразил надежду, что Сеульский коллоквиум станет моделью для будущих форумов и заложит основу для долгой дружбы между христианским и конфуцианским миром. Секретарь Департамента по межрелигиозному диалогу монсеньор Индунил Канкамалаге назвал форум вехой не только в отношениях между двумя традициями, но и в межрелигиозном диалоге в целом. Сославшись на декларацию Второго Ватиканского собора «Ностра Этате», католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях, он подчеркнул, что участники встречи собрались не ради стирания различий, а чтобы глубже узнать друг друга и потрудиться на общее благо человечества. Он сообщил, что по итогам форума будет представлен окончательный текст руководства по христианско-конфуцианскому диалогу, подготовленного рабочей группой во главе с отцом Батаировой Кубуя. Глава корейского епископата монсеньор Матиас Ли Йонхун отметил, что всеобщее братство, благоговение перед небом и любовь к человеку являются общими ценностями, отвечающими на такие вызовы современности, как разделение, конфликты, экологический кризис и нравственная дезориентация. В свою очередь, ректор университета Саган, отец Лука Чонхёк Сим, добавил, что истоки католической церкви в Корее связаны с интеллектуальными исканиями. В XVIII веке многие из первых ее верных были учеными, воспитанными в конфуцианской традиции. Поэтому нынешняя встреча не что-то новое или искусственное, а естественное продолжение многовековой совместной истории. В нашу эпоху, отмеченную общими вызовами, нужна не поспешная договоренность, а искренняя и терпеливая встреча.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: В начале второй книги «Бытия» перед нами предстает человек, сотворенный из земли и получивший дыхание жизни от Бога. Отсюда и начинается дальнейший рассказ, уже не столько о происхождении человека, сколько о том, как ему предстоит жить. Уважаемые слушатели, в сегодняшней беседе отец Рузини проследует за этим библейским рассказом дальше, позволяя ему самому раскрывать свою внутреннюю логику. Во второй главе книги «Бытия» человек становится особым центром повествования, не потому, что он оказывается источником всего существующего, но потому, что именно через него теперь раскрывается дальнейший смысл творения. Поэтому все последующее повествование будет постепенно открывать разные стороны человеческой жизни. Сначала Писание обращает наш взгляд на человека в его отношении к сотворенному миру, на дело, которое ему доверено, и на предел, который ему предстоит принять. Затем оно приводит нас к другой стороне человеческого существования, к его отношениям с другим человеком. Любопытно, что эта последовательность отличается от той, которую мы встречаем в первой главе книги «Бытия». Там сначала звучат слова «мужчину и женщину сотворил их», и лишь затем человеку поручается владычествовать над землей. Во второй главе все происходит иначе. Сначала Бог помещает Адама в Эдемский сад, поручает ему возделывать и хранить его, дает первую заповедь. И только после этого повествование приводит нас к встрече мужчины и женщины. Здесь возникает вопрос, мимо которого трудно пройти. Почему повествование меняет привычную последовательность? Возможно, ответ скрыт в самом движении рассказа. Человек сначала открывает свое место в творении, а затем оказывается перед тайной другого, перед тем, через кого раскрывается полнота его собственного существования. Бог помещает Адама в мир, полный жизни и щедрых даров Божиих, доверяет ему задание возделывать и хранить сад Эдема. Казалось бы, на этом рассказ мог бы завершиться. Человек получил мир, получил дело, ради которого был создан. Но повествование продолжается. Следующим словом становится заповедь. В этом первом повелении открывается внутренняя логика каждой заповеди. От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Отец Рузини призывает увидеть главный смысл этого запрета. Бог не испытывает человека произвольным правилом, но открывает ему истину от собственной жизни. Заповедь напоминает, человек получил жизнь как дар и остается творением. Ему доверено многое, но не все. Этот предел становится не угрозой для жизни, а ее защитой. В этом свете становится понятным предупреждение о смерти. Она появляется как следствие отказа принять данный человеку предел. Отвергая собственную меру, человек не обретает полноту жизни, а оказывается перед ее утратой. После заповеди, открывшей человеку его меру как творение, повествование показывает еще одну сторону его сотворенности. Полнота жизни человека раскрывается только в отношении с другим. Бог говорит: «Нехорошо быть человеку одному». Эти слова не означают, что одиночество человека является ошибкой или злом. Речь идет не о недостатке человека, а о его незавершенности. Он еще не достиг полноты своего призвания. Одиночество человека становится не просто знаком того, чего ему недостает. Оно становится тем пространством, в котором Бог продолжает свое творение.

0: Человек еще не завершен. Полнота его существования должна раскрыться в том, что Бог совершит в его жизни. На эту незавершенность Бог отвечает новым действием. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Как и в других местах Писания, язык оригинала помогает увидеть дополнительную глубину текста. Выражение «помощник, соответственный ему» передано как «эзер кенегдо», буквально «помощь, находящаяся перед ним». Речь идет не просто о присутствии рядом. Перед человеком появляется тот, кто остается другим, кто встречается с ним лицом к лицу. Это равенство не означает полного совпадения. Напротив, другой человек становится тем, кто способен открыть перед ним новую реальность, кто может ему возразить и не позволяет замкнуться в самом себе. В этом раскрывается парадокс человеческого становления. Человек становится собой через того, кто не просто его поддерживает, но помогает ему выйти за пределы самого себя. После того, как повествование открывает значение встречи с другим человеком, оно показывает и то, каким образом эта встреча становится возможной. Этим ключевым образом становится сон Адама. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Отец Розини обращает внимание на следующее. Этот сон открывает состояние, в котором человек уже не управляет происходящим посредством собственного действия и оказывается перед тайной Божьего действия. Бог совершает для Адама тот шаг к полноте, который сам он никогда не смог бы сделать. Это действие превосходит не только его силы, но и пределы его понимания. Самая глубокая полнота существования не может быть создана человеком для самого себя. Она принимается как дар. Встреча с другим человеком предстает как тайна этого дара, как то, что Бог совершает за пределами того, что было бы доступно самому человеку.
1: Говорит Радио Ватикана. Передача на русском языке окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 4 августа. Католическая церковь чтит память святого Иоанна Вианнея. Будущий святой родился во Франции в 1786 году. С ранних лет отличался глубокой набожностью. Но, несмотря на большие трудности в обучении, в 1815 году он стал настоятелем в Арсе. Молитвами, умерщвлением и усердной пастырской работой он возродил равнодушный приход. Его святость и дар обращения привлекали к нему тысячи паломников из разных стран. Умерщвляя тело в виде покаяния за грешников, он объяснял это такими словами: «Я налагаю только маленькую эпитимию на того, кто признает свои грехи должным образом. Остальное я выполняю вместо него». Жизнь святого Иоанна Вианнея была в бедности. Он писал: «Мой секрет прост – отдавать все и не удерживать ничего для себя. Сколько в этом мире людей, держащих свои деньги в тайне от всех, в то время как многие другие умирают от голода». Иоанн Вианней утверждал, что душа, украшенная достоинством целомудрия, не может избежать любви к остальным, поскольку она познала источник и фонтан любви самого Бога. Иоанн Вианней умер в Арсе 4 августа 1800.

0: 1759 года. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Антона Иоанна Церра, епископа. Он служил в Саратове. В 1922-26 годах тайно рукоположил 9 священников. Дата смерти неизвестна. «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже».
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Третьего августа впервые прозвучал для всех гимн предстоящего Всемирного дня молодежи, который состоится с 3 по 8 августа 27 года в Сеуле под девизом «Мужайтесь, я победил мир». Заявки на участие во Всемирном дне будут приниматься с начала октября. Гимн, представленный широкой публике 3 августа, победитель конкурса «Открытого для всех». Он был выбран из 434 версий, предложенных композиторами со всего мира. Автор выбранного песнопения – корейский музыкант Фрэнсис Чжи Юн Ким. Он представил два варианта исполнения гимна – более институциональный, где оркестр и хор сняты на фоне разных мест Сеула, и более энергичное исполнение, которое сопровождает видео с волонтерами за работой. В композиции используются корейские традиционные инструменты. В тексте чередуются разные языки – корейский, английский, французский, испанский, португальский и итальянский – основной мотив – надежда. Даже посреди страхов и разочарований Господь направляет путь молодых поколений своей благодатью и своим зовом. Всемирный день молодежи в Сеуле будет вторым католическим молодежным съездом, проходящим в Азии. Впервые этот континент стал местом его проведения в 1995 году, когда молодежь собиралась в Маниле на Филиппинах. Особенность Всемирного дня молодежи в Южной Корее еще и в том, что впервые он состоится в стране с католическим меньшинством. Корея отличается мультирелигиозным контекстом, а католики составляют всего 12% населения. Специфика корейской католической общины также в том, что она появилась в результате первоначальной евангелизации, проведенной мирянами. У Всемирного дня молодежи 27-го года будут свои небесные покровители. Это Иоанн Павел II, инициатор Дней молодежи, Андрей Ким Тэ Гон, первый корейский католический священник, символ веры и мужества, Франческо Саверио Кабрини, покровительница мигрантов, Иосифина Бахита, суданская рабыня, после освобождения ставшая монахиней, свидетельница веры, преображенной страданием, и Карл Акутис, 15-летний итальянец, причисленный к лику святых в прошлом сентябре, подвижник благовестия в цифровом мире.

0: 4 августа в Сеуле начал работу первый в истории официальный коллоквиум между христианством и конфуцианством. Представители Святейшего Престола, корейские епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Саган, чтобы найти точки соприкосновения в созидании справедливого, мирного и гармоничного общества. Двухдневный форум, организованный Департаментом по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюнван, поместным епископатом и университетом Саган, посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество. Новое небо, новая земля и Датун. Великое единство». Открывая встречу, префект Департамента по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакат подчеркнул, хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал Датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Оба идеала рождались в эпохе тяжелейших социальных и политических кризисов, становясь для верующих ориентиром и источником надежды. Иерарх призвал собеседников не сглаживать различия, а видеть в них источник взаимного обогащения. В христианстве обновление человека и мира коренится в искупительном деянии Бога через Христа, и нравственная жизнь – это зримое проявление общения с Богом. В конфуцианстве же гармония достигается через нравственное самосовершенствование личности, воспитание добродетельных правителей, соблюдение ритуалов и гармонизацию человеческих отношений. Именно в бережном сохранении этих различий, по словам кардинала, и заключена ценность диалога. Гармония рождается из различий, подобно тому, как разные ноты сливаются в единую мелодию, или как люди из разных краев обретают согласие в единой общине, отметил кардинал, призвав к этической справедливости в теплой атмосфере дружбы и взаимной заботы, а также к миру, утверждающему достоинство личности и общества. Иерарх выразил надежду, что Сеульский коллоквиум станет моделью для будущих форумов и заложит основу для долгой дружбы между христианским и конфуцианским миром. Секретарь Департамента по межрелигиозному диалогу монсеньор Индунил Канкамалагия назвал форум вехой не только в отношениях между двумя традициями, но и в межрелигиозном диалоге в целом. Сославшись на декларацию Второго Ватиканского собора «Ностра Этате», католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях, он подчеркнул, что участники встречи собрались не ради стирания различий, а чтобы глубже узнать друг друга и потрудиться на общее благо человечества. Он сообщил, что по итогам форума будет представлен окончательный текст руководства по христианско-конфуцианскому диалогу, подготовленного рабочей группой во главе с отцом Батаировой Кубуя. Глава корейского епископата монсеньор Матиас Ли Йонхун отметил, что всеобщее братство, благоговение перед небом и любовь к человеку являются общими ценностями, отвечающими на такие вызовы современности, как разделение, конфликты, экологический кризис и нравственная дезориентация. В свою очередь, ректор университета Саган, отец Лука Чонхёк Сим, добавил, что истоки католической церкви в Корее связаны с интеллектуальными исканиями. В XVIII веке многие из первых ее верных были учеными, воспитанными в конфуцианской традиции. Поэтому нынешняя встреча не что-то новое или искусственное, а естественное продолжение многовековой совместной истории. В нашу эпоху, отмеченную общими вызовами, нужна не поспешная договоренность, а искренняя и терпеливая встреча.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: В начале второй книги «Бытия» перед нами предстает человек, сотворенный из земли и получивший дыхание жизни от Бога. Отсюда и начинается дальнейший рассказ, уже не столько о происхождении человека, сколько о том, как ему предстоит жить. Уважаемые слушатели, в сегодняшней беседе отец Рузини проследует за этим библейским рассказом дальше, позволяя ему самому раскрывать свою внутреннюю логику. Во второй главе книги «Бытия» человек становится особым центром повествования, не потому, что он оказывается источником всего существующего, но потому, что именно через него теперь раскрывается дальнейший смысл творения. Поэтому все последующее повествование будет постепенно открывать разные стороны человеческой жизни. Сначала Писание обращает наш взгляд на человека в его отношении к сотворенному миру, на дело, которое ему доверено, и на предел, который ему предстоит принять. Затем оно приводит нас к другой стороне человеческого существования, к его отношениям с другим человеком. Любопытно, что эта последовательность отличается от той, которую мы встречаем в первой главе книги «Бытия». Там сначала звучат слова «мужчину и женщину сотворил их», и лишь затем человеку поручается владычествовать над землей. Во второй главе все происходит иначе. Сначала Бог помещает Адама в Эдемский сад, поручает ему возделывать и хранить его, дает первую заповедь, и только после этого повествование приводит нас к встрече мужчины и женщины. Здесь возникает вопрос, мимо которого трудно пройти. Почему повествование меняет привычную последовательность? Возможно, ответ скрыт в самом движении рассказа. Человек сначала открывает свое место в творении, а затем оказывается перед тайной другого, перед тем, через кого раскрывается полнота его собственного существования. Бог помещает Адама в мир, полный жизни и щедрых даров Божиих, доверяет ему задание возделывать и хранить сад Эдема. Казалось бы, на этом рассказ мог бы завершиться. Человек получил мир, получил дело, ради которого был создан. Но повествование продолжается. Следующим словом становится заповедь. В этом первом повелении открывается внутренняя логика каждой заповеди. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Отец Рузини призывает увидеть главный смысл этого запрета. Бог не испытывает человека произвольным правилом, но открывает ему истину от собственной жизни. Заповедь напоминает, человек получил жизнь как дар и остается творением. Ему доверено многое, но не все. Этот предел становится не угрозой для жизни, а ее защитой. В этом свете становится понятным предупреждение о смерти. Она появляется как следствие отказа принять данный человеку предел. Отвергая собственную меру, человек не обретает полноту жизни, а оказывается перед ее утратой. После заповеди, открывшей человеку его меру как творение, повествование показывает еще одну сторону его сотворенности. Полнота жизни человека раскрывается только в отношении с другим. Бог говорит: «Нехорошо быть человеку одному». Эти слова не означают, что одиночество человека является ошибкой или злом. Речь идет не о недостатке человека, а о его незавершенности. Он еще не достиг полноты своего призвания. Одиночество человека становится не просто знаком того, чего ему недостает. Оно становится тем пространством, в котором Бог продолжает свое творение.

0: человек еще не завершен. Полнота его существования должна раскрыться в том, что Бог совершит в его жизни. На эту незавершенность Бог отвечает новым действием. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Как и в других местах Писания, язык оригинала помогает увидеть дополнительную глубину текста. Выражение «помощник, соответственный ему» передано как «эзер кенегдо», буквально «помощь, находящаяся перед ним». Речь идет не просто о присутствии рядом. Перед человеком появляется тот, кто остается другим, кто встречается с ним лицом к лицу. Это равенство не означает полного совпадения. Напротив, другой человек становится тем, кто способен открыть перед ним новую реальность, кто может ему возразить и не позволяет замкнуться в самом себе. В этом раскрывается парадокс человеческого становления. Человек становится собой через того, кто не просто его поддерживает, но помогает ему выйти за пределы самого себя. После того, как повествование открывает значение встречи с другим человеком, оно показывает и то, каким образом эта встреча становится возможной. Этим ключевым образом становится сон Адама. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Отец Розини обращает внимание на следующее. Этот сон открывает состояние, в котором человек уже не управляет происходящим посредством собственного действия и оказывается перед тайной Божьего действия. Бог совершает для Адама тот шаг к полноте, который сам он никогда не смог бы сделать. Это действие превосходит не только его силы, но и пределы его понимания. Самая глубокая полнота существования не может быть создана человеком для самого себя. Она принимается как дар. Встреча с другим человеком предстает как тайна этого дара, как то, что Бог совершает за пределами того, что было бы доступно самому человеку.
1: Говорит Радио Ватикана. Передача на русском языке окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 5 августа. В католической церкви воспоминание о священии базилики Санта Мария Маджоре, одной из четырех главных базилик Рима. Базилика была построена в 400

0: В 40-х годах папой Сикстом III и посвящена Богоматери. Колокольня базилики высотой 75 метров. Она была построена в 1377 году. Нынешний фасад с портиком и лоджией был построен уже в 18 веке. В левом крыле базилики находится Паолинская часовня, в которой похоронены римские архиереи Климент VIII и Павел V. В этой капелле находится икона Девы Марии «Салюс Попули Романи» – «Спасение римского народа». Богородица изображена в ярко-красном покрывале с красным нимбом. На ее правой руке изображено консульское кольцо, символизирующее ее обручение с римским народом. Руки Девы Марии скрещены. Лик Бога-младенца обращен к Богородице, а правая рука сложена в благословляющем жесте. «Любовь Твоя, Господи, наполняет меня».
1: Новости из Ватикана по-русски. Папа Лев XIV обратился к юношам и девушкам, собравшимся в Меджугорье на международный молодежный фестиваль «Млади Фест». В послании за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец предостерегает новые поколения от иллюзий мимолетного счастья и призывает искать встречи с Господом. В святилище Боснии и Герцеговины съехались участники 73 стран. Вечером 1 августа текст послания зачитал перед началом святой мессы апостольский визитатор с особыми полномочиями для прихода Меджугорье архиепископ Альдо Кавалли. Евхаристическое богослужение возглавил апостольский нунций в Боснии, Герцеговине и Черногории архиепископ Фрэнсис Ассизе Чулликат. Святейший Отец обращает внимание молодых людей на то, что обещания легкого и мгновенного счастья привлекают, но обычно рассеиваются без следа. Папа Лев XIV призывает молодежь вернуться ad fontem, к самому Христу, источнику новой жизни и истинной радости. Через молитву, внимание к Слову Божьему и святые таинства юноши и девушки могут заново открыть для себя красоту личной встречи с Господом, которая утоляет жажду каждого сердца и дарует силу, чтобы всегда начинать сначала. Епископ Рима призывает молодежь не поддаваться соблазну мимолетного счастья, но искренне искать истину, которая делает свободными. Следуя за Христом, каждый способен воспринять даже самые сложные вопросы и тревоги сердца как повод для распознавания и укрепления духовной жизни. В конце послания Лев XIV призывает молодых людей позволить водительствовать Святому Духу и довериться заступничеству Девы Марии, чтобы стать светлыми свидетелями Евангелия, создателями братства и миротворцами в обществе. Фестиваль «Млади Фест» проводится с 1989 года. Евхаристическое богослужение традиционно совершается у наружного алтаря прихода святого Иакова. К сожалению, всего за несколько дней до события, 28 июля, здесь произошел серьезный акт вандализма. Алтарь был подожжен и получил значительные повреждения, а статуя Богородицы осквернена оскорбительными надписями.

4 августа папа Лев XIV обратился с видеопосланием к участникам 144-й Верховной конвенции рыцарей Колумба, проходящей в Денвере, штат Колорадо, призвав их и впредь укреплять единство и милосердную любовь, две основополагающие ценности их ордена. В своем послании Святейший Отец размышляет о девизе нынешней встречи, в том, кто един, мы едины. Говоря прежде всего о единстве, папа напомнил о молитве Иисуса во время Тайной Вечери, когда Христос просил Отца «Да будут все едино». Этот дар единства, подчеркнул папа, был предназначен не только апостолам, но и всем, кто благодаря их слову уверовал в него на протяжении веков. Однако сохранение единства нельзя считать само собой разумеющимся, оно требует постоянного труда, искреннего и смиренного диалога. В наше время, часто отмеченное разделениями и жестокой риторикой, Святейший Отец призвал рыцарей Колумба быть пророками согласия, которые стремятся строить мосты и, где возможно, содействовать примирению противоположных позиций в своих семьях, приходах и более широких сообществах. Говоря о второй добродетели, милосердной любви, папа подчеркнул, что дела милосердия могут стать путем к единству. Помощь нуждающимся создает согласие между теми, кто оказывает поддержку, и теми, кто ее получает, а также между теми, кто вместе служит своим братьям и сестрам. Поэтому милосердие становится путем укрепления христианского братства. Святейший Отец напомнил о более чем вековой истории рыцарей Колумба, которые более века продолжают дело своего основателя, блаженного Майкла МакГивни, являя любовь Христа детям, будущим матерям, преследуемым христианам, жертвам войн и торговли людьми, бедным и тем, кто находится на периферии общества. Папа выразил благодарность за постоянную щедрость ордена и пожелал, чтобы эти усилия и впредь приносили плоды. Лев XIV вверяет работу Верховной конвенции заступничеству Марии, Матери Церкви и блаженного Майкла МакГивни, преподавая апостольское благословение всем членам ордена и их семьям.

0: По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, за последние 7 дней в результате атак в Украине погибли по меньшей мере 6 детей, еще не менее 19 получили ранения. В России, как сообщает организация, в результате недавних атак также есть погибшие и раненые дети. В Украине среди погибших детей, о которых сообщает ЮНИСЕФ, 8-летний мальчик, а также по меньшей мере 3 детей, погибших вместе со всей своей семьей в Днепропетровской области. В Сумской области жертвами атак стали 2 девочки 5 и 10 лет. В России трагедия также затронула детей. Согласно сообщениям, в Белгородской области после удара беспилотника возле детской площадки погибла 13-летняя девочка. Еще 2 девочки 7 и 9 лет получили ранения. В Краснодарском крае среди 7 погибших в результате атаки было 3 детей. У каждого ребенка должно быть пространство, где он может чувствовать себя в безопасности, место для игры, отдыха, семейной жизни. ЮНИСЕФ напоминает, что это право принадлежит детям повсюду, где бы они ни находились. Детский фонд ООН вновь призвал все стороны выполнять обязательства международного гуманитарного права, включая защиту детей и гражданской инфраструктуры, отметив необходимость прекращения нападений, в результате которых дети погибают и получают ранения.
1: Вкус веры. О пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 10. Святая Луция. О том, как свет побеждает тьму. В середине Адвента улицы шведских городов озаряются сиянием множества свечей, которые несут дети, одетые в белые одежды. Торжественное шествие возглавляет девушка в белом платье, подпоясанная красным поясом. Ее голову украшает венок из вечно зеленых веточек, увенчанных зажженными свечами. В ее руках поднос со свежими булочками золотистого цвета, которые уже давно стали кулинарным символом страны. Этой шведской традиции уже 400 лет. Она возникла в память о святой Луции, христианской мученице, отдавшей жизнь за Христа около 303 года. Будучи христианкой, девушка отказалась выходить замуж за богатого язычника. Разгневанный жених донес на нее, предал мучениям и смерти. Пример ее мужества удивителен. И все же, каким образом сицилийская мученица стала одной из самых любимых святых Швеции? Имя святой происходит от латинского слова «люкс», что означает «свет». До календарной реформы 1582 года на день ее памяти, 13 декабря, приходился день зимнего солнцестояния. Это была самая длинная и темная ночь в году. В такой день невозможно не тосковать по свету. С этим днем была связана и одна языческая традиция. До прихода христианства скандинавы поклонялись Люси, духу зимнего солнцестояния. Церковь, не имея возможности искоренить этот языческий культ, указала на святую, чье почитание в скором времени распространилось по всей стране и стала синонимом света и надежды. С ее именем связан интересный исторический парадокс. Популярность святой не угасла и после того, как Швеция после реформации в XVI веке отменила культ святых. По сей день 13 декабря протестантские храмы по всей стране заполняются верующими, которые приходят почтить память мученицы. Долгое время традиция устраивать праздничные шествия со свечами была локальной и праздновалась в основном в богатых усадьбах. Все изменилось в 1928 году, когда известная газета «Стокгольмский листок» устроила первое масштабное шествие на улицах столицы. Праздник мгновенно стал общенациональным, а святая Луция – символом победы света над тьмой. Само шествие – невероятно волнующий ритуал. Его структура, одежда участников и даже порядок шагов остается неизменным уже почти век. Шествие возглавляет девушка, представляющая святую Луцию. Ее белое платье символизирует чистоту и верность Христу, а красный пояс – цену, которую пришлось за нее заплатить. Венок из вечно зеленых ветвей с одной стороны напоминает о времени Адвента, а с другой – подчеркивает, что помыслы святой устремлены к предвечному Богу. Мерцание зажженных свечей в венке указывает на свет Христа, который уже совсем скоро засияет в мире с рождением Спасителя. Процессию замыкает группа мальчиков, облаченных в белые балахоны и остроконечные головные уборы, украшенные звездочками. В руках у них прикрепленные к палочкам золотистые звезды, которые они несут перед собой. Мальчики символизируют волхвов, которые следовали за Вифлеемской звездой. Они и правда пришли последними, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Шествие всегда продвигается медленно и заканчивается в храме, где собравшиеся поют гимны в честь святой. Специально к этому дню в Швеции пекут знаменитые луссикаты – дрожжевые булочки, украшенные изюмом. Их прототипом был сладкий хлеб, который пекли ко дню зимнего солнцестояния. Однако с приходом христианства и развитием культа святой языческая традиция была полностью пересмотрена. В дрожжевое тесто добавляется шафран, который придает булочкам золотистый цвет, важный символ божественного света Христа, который одерживает победу над тьмой греха. Традиционно булочку украшают двумя изюминками. Это отсылка к трагическому эпизоду из жизни святой. Перед мученической кончиной Луция была ослеплена. Луссикаты выпекают в виде знака бесконечности, что является указанием на вечное блаженство на небесах, ожидающее всех святых. Во многих шведских семьях в этот день утром происходит маленькое торжественное чаепитие. Рано утром самая младшая дочь в семье облачается в белое платье, подпоясывается красным поясом, водружает на голову венок и зовет всю семью пить кофе с булочками. В течение дня дети навещают пожилых родственников, больницы, дома престарелых и угощают их подопечных булочками. Эти маленькие дела милосердия, как и золотистый цвет булочек, напоминают о том, что свет Иисуса Христа никогда не будет побежден тьмой греха.

0: В Евангелии от Иоанна мы слышим слова: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Темнота не раз сгущалась над человечеством, и все же свет Иисуса Христа, каким бы слабым ни казалось иногда его сияние, никогда не погас. Свечи, которые держат в руках дети и взрослые во время процессии в день памяти святой Луции, напоминание об огромном количестве мучеников и святых, предваривших нас со свидетельством веры, чей пример освещает наш путь. Венок на голове святой — еще одно важное послание. По преданию, святая закрепляла на нем свечи во время посещения катакомб. Ее руки оставались свободными, ведь ей не приходилось держать факел, чтобы освещать себе путь в темных коридорах. Благодаря этому она могла взять больше хлеба, чтобы принести его тем, кто укрывался от гонений. В этом важный духовный урок. Истинная вера не должна быть пассивной. Вспомним слова из 2 главы послания святого Иакова. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Христианин призван не просто освещать мир своей праведностью, но использовать свободные руки для конкретных дел милосердия. Кормить голодных, навещать больных, просвещать сомневающихся и поддерживать слабых. Именно так мы сами сможем оставаться светом и в наши времена, объятые мраком войн и насилия.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 5 августа. В католической церкви воспоминание о священии базилики Санта Мария Маджоре, одной из четырех главных базилик Рима. Базилика была построена в 440-х годах папой Сикстом III и посвящена Богоматери. Колокольня базилики высотой 75 метров. Она была построена в 1377 году. Нынешний фасад с портиком и лоджией был построен уже в XVIII веке. В левом крыле базилики находится Паолинская часовня, в которой похоронены римские архиереи Климент VIII и Павел V. В этой капелле находится икона Девы Марии «Салюс Попули Романи» – «Спасение римского народа». Богородица изображена в ярко-красном покрывале с красным нимбом. На ее правой руке изображено консульское кольцо, символизирующее ее обручение с римским народом. Руки Девы Марии скрещены. Лик Богомладенца обращен к Богородице, а правая рука сложена в благословляющем жесте.
2: «Любовь Твоя, Господи, наполняет меня».
3: Новости из Ватикана по-русски. Папа Лев XIV обратился к юношам и девушкам, собравшимся в Меджугорье на международный молодежный фестиваль «Млади Фест». В послании за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец предостерегает новые поколения от иллюзий мимолетного счастья и призывает искать встречи с Господом. В святилище Боснии и Герцеговины съехались участники 73 стран. Вечером 1 августа текст послания зачитал перед началом святой мессы апостольский визитатор с особыми полномочиями для прихода Меджугорье архиепископ Альдо Кавалли. Евхаристическое богослужение возглавил апостольский нунций в Боснии, Герцеговине и Черногории архиепископ Фрэнсис Ассизе Чулликат. Святейший Отец обращает внимание молодых людей на то, что обещания легкого и мгновенного счастья привлекают, но обычно рассеиваются без следа. Папа Лев XIV призывает молодежь вернуться ad fontem, к самому Христу, источнику новой жизни и истинной радости. Через молитву, внимание к Слову Божьему и святые таинства юноши и девушки могут заново открыть для себя красоту личной встречи с Господом, которая утоляет жажду каждого сердца и дарует силу, чтобы всегда начинать сначала. Епископ Рима призывает молодежь не поддаваться соблазну мимолетного счастья, но искренне искать истину, которая делает свободными. Следуя за Христом, каждый способен воспринять даже самые сложные вопросы и тревоги сердца как повод для распознавания и укрепления духовной жизни. В конце послания Лев XIV призывает молодых людей позволить водительствовать Святому Духу и довериться заступничеству Девы Марии, чтобы стать светлыми свидетелями Евангелия, создателями братства и миротворцами в обществе. Фестиваль «Млади Фест» проводится с 1989 года. Евхаристическое богослужение традиционно совершается у наружного алтаря прихода святого Иакова. К сожалению, всего за несколько дней до события, 28 июля, здесь произошел серьезный акт вандализма. Алтарь был подожжен и получил значительные повреждения, а статуя Богородицы осквернена оскорбительными надписями.

4 августа папа Лев XIV обратился с видеопосланием к участникам 144-й Верховной конвенции рыцарей Колумба, проходящей в Денвере, штат Колорадо, призвав их и впредь укреплять единство и милосердную любовь, две основополагающие ценности их ордена. В своем послании Святейший Отец размышляет о девизе нынешней встречи, в том, кто един, мы едины. Говоря прежде всего о единстве, папа напомнил о молитве Иисуса во время Тайной Вечери, когда Христос просил Отца «да будут все едино». Этот дар единства, подчеркнул папа, был предназначен не только апостолам, но и всем, кто благодаря их слову уверовал в него на протяжении веков. Однако сохранение единства нельзя считать само собой разумеющимся, оно требует постоянного труда, искреннего и смиренного диалога. В наше время, часто отмеченное разделениями и жестокой риторикой, Святейший Отец призвал рыцарей Колумба быть пророками согласия, которые стремятся строить мосты и, где возможно, содействовать примирению противоположных позиций в своих семьях, приходах и более широких сообществах. Говоря о второй добродетели, милосердной любви, папа подчеркнул, что дела милосердия могут стать путем к единству. Помощь нуждающимся создает согласие между теми, кто оказывает поддержку, и теми, кто ее получает, а также между теми, кто вместе служит своим братьям и сестрам. Поэтому милосердие становится путем укрепления христианского братства. Святейший Отец напомнил о более чем вековой истории рыцарей Колумба, которые более века продолжают дело своего основателя, блаженного Майкла МакГивни, являя любовь Христа детям, будущим матерям, преследуемым

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, за последние 7 дней в результате атак в Украине погибли по меньшей мере 6 детей, еще не менее 19 получили ранения. В России, как сообщает организация, в результате недавних атак также есть погибшие и раненые дети. В Украине среди погибших детей, о которых сообщает ЮНИСЕФ, 8-летний мальчик, а также по меньшей мере 3 детей, погибших вместе со всей своей семьей в Днепропетровской области. В Сумской области жертвами атак стали 2 девочки 5 и 10 лет. В России трагедия также затронула детей. Согласно сообщениям, в Белгородской области после удара беспилотника возле детской площадки погибла 13-летняя девочка. Еще 2 девочки 7 и 9 лет получили ранения. В Краснодарском крае среди 7 погибших в результате атаки было 3 детей. У каждого ребенка должно быть пространство, где он может чувствовать себя в безопасности, место для игры, отдыха, семейной жизни. ЮНИСЕФ напоминает, что это право принадлежит детям повсюду, где бы они ни находились. Детский фонд ООН вновь призвал все стороны выполнять обязательства международного гуманитарного права, включая защиту детей и гражданской инфраструктуры, отметив необходимость прекращения нападений, в результате которых дети погибают и получают ранения.

0: вкус веры, о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск 10. Святая Луция. О том, как свет побеждает тьму. В середине Адвента улицы шведских городов озаряются сиянием множества свечей, которые несут дети, одетые в белые одежды. Торжественное шествие возглавляет девушка в белом платье, подпоясанная красным поясом. Ее голову украшает венок из вечно зеленых веточек, увенчанных зажженными свечами. В ее руках поднос со свежими булочками золотистого цвета, которые уже давно стали кулинарным символом страны. Этой шведской традиции уже 400 лет. Она возникла в память о святой Луции, христианской мученице, отдавшей жизнь за Христа около 303 года. Будучи христианкой, девушка отказалась выходить замуж за богатого язычника. Разгневанный жених донес на нее, предал мучениям и смерти. Пример ее мужества удивителен, и все же, каким образом сицилийская мученица стала одной из самых любимых святых Швеции? Имя святой происходит от латинского слова «люкс», что означает «свет». До календарной реформы 1582 года на день ее памяти, 13 декабря, приходился день зимнего солнцестояния. Это была самая длинная и темная ночь в году. В такой день невозможно не тосковать по свету. С этим днем была связана и одна языческая традиция. До прихода христианства скандинавы поклонялись Люси, духу зимнего солнцестояния. Церковь, не имея возможности искоренить этот языческий культ, указала на святую, чье почитание в скором времени распространилось по всей стране и стало синонимом света и надежды. С ее именем связан интересный исторический парадокс. Популярность святой не угасла и после того, как Швеция после реформации в XVI веке отменила культ святых. По сей день 13 декабря протестантские храмы по всей стране заполняются верующими, которые приходят по

чтить память мученицы. Долгое время традиция устраивать праздничные шествия со свечами была локальной и праздновалась в основном в богатых усадьбах. Все изменилось в 1928 году, когда известная газета «Стокгольмский листок» устроила первое масштабное шествие на улицах столицы. Праздник мгновенно стал общенациональным, а святая Луция — символом победы света над тьмой. Само шествие — невероятно волнующий ритуал. Его структура, одежда участников и даже порядок шагов остается неизменным уже почти век. Шествие возглавляет девушка, представляющая святую Луцию. Ее белое платье символизирует чистоту и верность Христу, а красный пояс — цену, которую пришлось за нее заплатить. Венок из вечно зеленых ветвей с одной стороны напоминает о времени Адвента, а с другой подчеркивает, что помыслы святой устремлены к предвечному Богу. Мерцание зажженных свечей в венке указывает на свет Христа, который уже совсем скоро засияет в мире с рождением Спасителя. Процессию замыкает группа мальчиков, облаченных в белые балахоны и остроконечные головные уборы, украшенные звездочками. В руках у них прикрепленные к палочкам золотистые звезды, которые они несут перед собой. Мальчики символизируют волхвов, которые следовали за Вифлеемской звездой. Они и правда пришли последними, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Шествие всегда продвигается медленно и заканчивается в храме, где собравшиеся поют гимны в честь святой. Специально к этому дню в Швеции пекут знаменитые луссикаты — дрожжевые булочки, украшенные изюмом. Их прототипом был сладкий хлеб, который пекли ко дню зимнего солнцестояния. Однако с приходом христианства и развитием культа святой языческая традиция была полностью пересмотрена. В дрожжевое тесто добавляется шафран, который придает булочкам золотистый цвет, важный символ божественного света Христа, который одерживает победу над тьмой греха. Традиционно булочку украшают двумя изюминками. Это отсылка к трагическому эпизоду из жизни святой. Перед мученической кончиной Луция была ослеплена. Луссикаты выпекают в виде знака бесконечности, что является указанием на вечное блаженство на небесах, ожидающее всех святых. Во многих шведских семьях в этот день утром происходит маленькое торжественное чаепитие. Рано утром самая младшая дочь в семье облачается в белое платье, подпоясывается красным поясом, водружает на голову венок и зовет всю семью пить кофе с булочками. В течение дня дети навещают пожилых родственников, больницы, дома престарелых и угощают их подопечных булочками. Эти маленькие дела милосердия, как и золотистый цвет булочек, напоминают о том, что свет Иисуса Христа никогда не будет побежден тьмой греха.

0: В Евангелии от Иоанна мы слышим слова: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Темнота не раз сгущалась над человечеством, и все же свет Иисуса Христа, каким бы слабым ни казалось иногда его сияние, никогда не погас. Свечи, которые держат в руках дети и взрослые во время процессии в день памяти святой Луции, напоминание об огромном количестве мучеников и святых, предваривших нас со свидетельством веры, чей пример освещает наш путь. Венок на голове святой — еще одно важное послание. По преданию, святая закрепляла на нем свечи во время посещения катакомб. Ее руки оставались свободными, ведь ей не приходилось держать факел, чтобы освещать себе путь в темных коридорах. Благодаря этому она могла взять больше хлеба, чтобы принести его тем, кто укрывался от гонений. В этом важный духовный урок. Истинная вера не должна быть пассивной. Вспомним слова из 2 главы послания святого Иакова. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Христианин призван не просто освещать мир своей праведностью, но использовать свободные руки для конкретных дел милосердия. Кормить голодных, навещать больных, просвещать сомневающихся и поддерживать слабых. Именно так мы сами сможем оставаться светом и в наши времена, объятые мраком войн и насилия.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 5 августа. В католической церкви воспоминание о священии базилики Санта Мария Маджоре, одной из четырех главных базилик Рима. Базилика была построена в 440-х годах папой Сикстом III и посвящена Богоматери. Колокольня базилики высотой 75 метров. Она была построена в 1377 году. Нынешний фасад с портиком и лоджией был построен уже в XVIII веке. В левом крыле базилики находится Паолинская часовня, в которой похоронены римские архиереи Климент VIII и Павел V. В этой капелле находится икона Девы Марии «Салюс Попули Романи» – «Спасение римского народа». Богородица изображена в ярко-красном покрывале с красным нимбом. На ее правой руке изображено консульское кольцо, символизирующее ее обручение с римским народом. Руки Девы Марии скрещены. Лик Богомладенца обращен к Богородице, а правая рука сложена в благословляющем жесте.
2: «Любовь Твоя, Господи, наполняет меня».
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа Лев XIV обратился к юношам и девушкам, собравшимся в Меджугорье на международный молодежный фестиваль «Млади Фест». В послании за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролино Святейший Отец предостерегает новые поколения от иллюзий мимолетного счастья и призывает искать встречи с Господом. В святилище Боснии и Герцеговины съехались участники 73 стран. Вечером 1 августа текст послания зачитал перед началом святой мессы апостольский визитатор с особыми полномочиями для прихода Меджугорье архиепископ Альдо Кавалли. Евхаристическое богослужение возглавил апостольский нунций в Боснии, Герцеговине и Черногории архиепископ Фрэнсис Ассизе Чулликат. Святейший Отец обращает внимание молодых людей на то, что обещания легкого и мгновенного счастья привлекают, но обычно рассеиваются без следа. Папа Лев XIV призывает молодежь вернуться ad fontem, к самому Христу, источнику новой жизни и истинной радости. Через молитву, внимание к Слову Божьему и святые таинства юноши и девушки могут заново открыть для себя красоту личной встречи с Господом, которая утоляет жажду каждого сердца и дарует силу, чтобы всегда начинать сначала. Епископ Рима призывает молодежь не поддаваться соблазну мимолетного счастья, но искренне искать истину, которая делает свободными. Следуя за Христом, каждый способен воспринять даже самые сложные вопросы и тревоги сердца как повод для распознавания и укрепления духовной жизни. В конце послания Лев XIV призывает молодых людей позволить водительствовать Святому Духу и довериться заступничеству Девы Марии, чтобы стать светлыми свидетелями Евангелия, создателями братства и миротворцами в обществе. Фестиваль «Млади Фест» проводится с 1989 года. Евхаристическое богослужение традиционно совершается у наружного алтаря прихода святого Иакова. К сожалению, всего за несколько дней до события, 28 июля, здесь произошел серьезный акт вандализма. Алтарь был подожжен и получил значительные повреждения, а статуя Богородицы осквернена оскорбительными надписями.

4 августа папа Лев XIV обратился с видеопосланием к участникам 144-й Верховной конвенции рыцарей Колумба, проходящей в Денвере, штат Колорадо, призвав их и впредь укреплять единство и милосердную любовь, две основополагающие ценности их ордена. В своем послании Святейший Отец размышляет о девизе нынешней встречи, в том, кто един, мы едины. Говоря прежде всего о единстве, папа напомнил о молитве Иисуса во время Тайной Вечери, когда Христос просил Отца «Да будут все едино». Этот дар единства, подчеркнул папа, был предназначен не только апостолам, но и всем, кто благодаря их слову уверовал в него на протяжении веков. Однако сохранение единства нельзя считать само собой разумеющимся, оно требует постоянного труда, искреннего и смиренного диалога. В наше время, часто отмеченное разделениями и жестокой риторикой, Святейший Отец призвал рыцарей Колумба быть пророками согласия, которые стремятся строить мосты и, где возможно, содействовать примирению противоположных позиций в своих семьях, приходах и более широких сообществах. Говоря о второй добродетели, милосердной любви, папа подчеркнул, что дела милосердия могут стать путем к единству. Помощь нуждающимся создает согласие между теми, кто оказывает поддержку, и теми, кто ее получает, а также между теми, кто вместе служит своим братьям и сестрам. Поэтому милосердие становится путем укрепления христианского братства. Святейший Отец напомнил о более чем вековой истории рыцарей Колумба, которые более века продолжают дело своего основателя, блаженного Майкла МакГивни, являя любовь Христа детям, будущим матерям, преследуемым христианам, жертвам войн и торговли людьми, бедным и тем, кто находится на периферии общества. Папа выразил благодарность за постоянную щедрость ордена и пожелал, чтобы эти усилия и впредь приносили плоды. Лев XIV вверяет работу Верховной конвенции заступничеству Марии, Матери Церкви и блаженного Майкла МакГивни, преподавая апостольское благословение всем членам ордена и их семьям.

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, за последние 7 дней в результате атак в Украине погибли по меньшей мере 6 детей, еще не менее 19 получили ранения. В России, как сообщает организация, в результате недавних атак также есть погибшие и раненые дети. В Украине среди погибших детей, о которых сообщает ЮНИСЕФ, 8-летний мальчик, а также по меньшей мере 3 детей, погибших вместе со всей своей семьей в Днепропетровской области. В Сумской области жертвами атак стали 2 девочки 5 и 10 лет. В России трагедия также затронула детей. Согласно сообщениям, в Белгородской области после удара беспилотника возле детской площадки погибла 13-летняя девочка. Еще 2 девочки 7 и 9 лет получили ранения. В Краснодарском крае среди 7 погибших в результате атаки было 3 детей. У каждого ребенка должно быть пространство, где он может чувствовать себя в безопасности, место для игры, отдыха, семейной жизни. ЮНИСЕФ напоминает, что это право принадлежит детям повсюду, где бы они ни находились. Детский фонд ООН вновь призвал все стороны выполнять обязательства международного гуманитарного права, включая защиту детей и гражданской инфраструктуры, отметив необходимость прекращения нападений, в результате которых дети погибают и получают ранения.

0: вкус веры, о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск 10. Святая Луция. О том, как свет побеждает тьму. В середине Адвента улицы шведских городов озаряются сиянием множества свечей, которые несут дети, одетые в белые одежды. Торжественное шествие возглавляет девушка в белом платье, подпоясанная красным поясом. Ее голову украшает венок из вечно зеленых веточек, увенчанных зажженными свечами. В ее руках поднос со свежими булочками золотистого цвета, которые уже давно стали кулинарным символом страны. Этой шведской традиции уже 400 лет. Она возникла в память о святой Луции, христианской мученице, отдавшей жизнь за Христа около 303 года. Будучи христианкой, девушка отказалась выходить замуж за богатого язычника. Разгневанный жених донес на нее, предал мучениям и смерти. Пример ее мужества удивителен, и все же, каким образом сицилийская мученица стала одной из самых любимых святых Швеции? Имя святой происходит от латинского слова «люкс», что означает «свет». До календарной реформы 1582 года на день ее памяти, 13 декабря, приходился день зимнего солнцестояния. Это была самая длинная и темная ночь в году. В такой день невозможно не тосковать по свету. С этим днем была связана и одна языческая традиция. До прихода христианства скандинавы поклонялись Люси, духу зимнего солнцестояния. Церковь, не имея возможности искоренить этот языческий культ, указала на святую, чье почитание в скором времени распространилось по всей стране и стало синонимом света и надежды. С ее именем связан интересный исторический парадокс. Популярность святой не угасла и после того, как Швеция после реформации в XVI веке отменила культ святых. По сей день 13 декабря протестантские храмы по всей стране заполняются верующими, которые приходят почтить память мученицы. Долгое время традиция устраивать праздничные шествия со свечами была локальной и праздновалась в основном в богатых усадьбах. Все изменилось в 1928 году, когда известная газета «Стокгольмский листок» устроила первое масштабное шествие на улицах столицы. Праздник мгновенно стал общенациональным, а святая Луция — символом победы света над тьмой. Само шествие — невероятно волнующий ритуал. Его структура, одежда участников и даже порядок шагов остается неизменным уже почти век. Шествие возглавляет девушка, представляющая святую Луцию. Ее белое платье символизирует чистоту и верность Христу, а красный пояс — цену, которую пришлось за нее заплатить. Венок из вечно зеленых ветвей с одной стороны напоминает о времени Адвента, а с другой подчеркивает, что помыслы святой устремлены к предвечному Богу. Мерцание зажженных свечей в венке указывает на свет Христа, который уже совсем скоро засияет в мире с рождением Спасителя. Процессию замыкает группа мальчиков, облаченных в белые балахоны и остроконечные головные уборы, украшенные звездочками. В руках у них прикрепленные к палочкам золотистые звезды, которые они несут перед собой. Мальчики символизируют волхвов, которые следовали за Вифлеемской звездой. Они и правда пришли последними, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Шествие всегда продвигается медленно и заканчивается в храме, где собравшиеся поют гимны в честь святой. Специально к этому дню в Швеции пекут знаменитые луссикаты — дрожжевые булочки, украшенные изюмом. Их прототипом был сладкий хлеб, который пекли ко дню зимнего солнцестояния. Однако с приходом христианства и развитием культа святой языческая традиция была полностью пересмотрена. В дрожжевое тесто добавляется шафран, который придает булочкам золотистый цвет, важный символ божественного света Христа, который одерживает победу над тьмой греха. Традиционно булочку украшают двумя изюминками. Это отсылка к трагическому эпизоду из жизни святой. Перед мученической кончиной Луция была ослеплена. Луссикаты выпекают в виде знака бесконечности, что является указанием на вечное блаженство на небесах, ожидающее всех святых. Во многих шведских семьях в этот день утром происходит маленькое торжественное чаепитие. Рано утром самая младшая дочь в семье облачается в белое платье, подпоясывается красным поясом, водружает на голову венок и зовет всю семью пить кофе с булочками. В течение дня дети навещают пожилых родственников, больницы, дома престарелых и угощают их подопечных булочками. Эти маленькие дела милосердия, как и золотистый цвет булочек, напоминают о том, что свет Иисуса Христа никогда не будет побежден тьмой греха.

0: В Евангелии от Иоанна мы слышим слова: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Темнота не раз сгущалась над человечеством, и все же свет Иисуса Христа, каким бы слабым ни казалось иногда его сияние, никогда не погас. Свечи, которые держат в руках дети и взрослые во время процессии в день памяти святой Луции, напоминание об огромном количестве мучеников и святых, предваривших нас со свидетельством веры, чей пример освещает наш путь. Венок на голове святой — еще одно важное послание. По преданию, святая закрепляла на нем свечи во время посещения катакомб. Ее руки оставались свободными, ведь ей не приходилось держать факел, чтобы освещать себе путь в темных коридорах. Благодаря этому она могла взять больше хлеба, чтобы принести его тем, кто укрывался от гонений. В этом важный духовный урок. Истинная вера не должна быть пассивной. Вспомним слова из 2 главы послания святого Иакова. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Христианин призван не просто освещать мир своей праведностью, но использовать свободные руки для конкретных дел милосердия. Кормить голодных, навещать больных, просвещать сомневающихся и поддерживать слабых. Именно так мы сами сможем оставаться светом и в наши времена, объятые мраком войн и насилия.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!